0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбараниам Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
0: Тема дня.
2: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. «Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН», – сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнославацкого города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая «новая эра» стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
4: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента университета Каменского Михаила Терры, а также комментарии студентов разных направлений братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
5: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств. Думаю, это первое, потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
4: А в университетах?
5: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
4: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
6: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь

0: Gemini. Если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Cloudy. Касательно учебы, ChatGPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
1: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
0: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени, ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезная вещь.
1: Самыми активными пользователями ИИ являются студенты-программисты. Одна из позитивных оценок искусственного интеллекта принадлежит студенту-программисту из университета Каменского Денису.
2: Я думаю, что искусственный интеллект в университете – это одновременно и возможность, и вызов. С одной стороны, ИИ помогает персонализировать обучение, объяснять сложные темы, может проверять работы. С другой стороны, при неправильном использовании он может снижать самостоятельность учащихся, что не приводит ни к чему хорошему. Сам по себе ИИ не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей, помогает и объясняет все подробно, по шагам.
1: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий. Выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль, который мешает идти дальше.
3: Искусственный интеллект уже проник в школы и гимназии. Им пользуются ученики и учителя. В новом учебном году вступила в силу реформа образования, в которой определена роль искусственного интеллекта. Как он будет использоваться, расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова.
4: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
5: Да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект.

0: проект, объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
1: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
0: Да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Мы продолжаем. Пути Господні неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня мы расскажем о судьбе нашей соотечественницы Марии из восточнославянского города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. В настоящее время Мария проживает в Швеции. Как ей видится эта далекая северная страна?
2: Сейчас я живу в Стокгольме, в Швеции. В Москве училась, в Америке была туристкой, в Будапеште и Стокгольме работаю. В каждой стране своя культура, свой язык, без которого вы не сможете жить и работать. Если человек захочет куда-то ехать, в другую страну, должен хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, в философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешев поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волгиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, в университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталась в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык. Римское право преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова сразу-сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык. На американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо-прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать в Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии, страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять, не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые. И мои первые 2-3 года в Швеции были учеба, учеба, учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть на том же уровне, как сами шведы. И я могу сказать, что я очень-очень счастлива, что в моем возрасте я начала изучать шведский язык. Сейчас никаких проблем у меня нет.
1: В конце нашей беседы Мария призналась, что она обязательно вернется в Словакию. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбараниам Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
0: Тема дня.
2: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. «Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН», – сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнославацкого города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая «новая эра» стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
4: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента Университета Каменского Михала Терры, а также комментарии студентов разных направлений братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
5: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств. Думаю, это первое, потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
4: А в университетах?
5: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
4: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
6: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь к искусственному интеллекту достаточно положительно. Да, бывают какие-то минусы, но зачастую плюсов больше.
4: Некоторые студенты используют ИИ не только для обучения, но и для работы. Например, студент университета Каменского Владислав.
7: Я учусь в университете Каменского в Братиславе на третьем курсе. И что я думаю насчет искусственного интеллекта? Не только в обучении, но еще и в работе и в жизни его использую как на каждодневной основе. Вот. Использую различные ИИ-модели, так как в работе мне помогает там чат GPT, в каких-то общих вопросах это Google Gemini, если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Claude. Касательно учебы, чат GPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
4: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
7: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени. Ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезно.

0: является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей. Помогает и объясняет все подробно, по шагам.
1: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий. Выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль, который мешает идти дальше. Thank you.

0: Искусственный интеллект уже проник в школы и гимназии. Им пользуются ученики и учителя. В новом учебном году вступила в силу реформа образования, в которой определена роль искусственного интеллекта. Как он будет использоваться, расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова.
1: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. И возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
1: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить,
2: да,
1: аппликации.
2: Да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Пути Господни неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня мы расскажем о судьбе нашей соотечественницы Марии из восточнославянского города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. В настоящее время Мария проживает в Швеции. Как и видится эта далекая северная страна?
2: Сейчас я живу в Стокгольме, в Швеции. В Москве училась, в Америке была туристкой, в Будапеште и Стокгольме работаю. В каждой стране своя культура, свой язык, без которого вы не сможете жить и работать. Если человек захочет куда-то ехать в другую страну, должен хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, в философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешев поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волгиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, в университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталась в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык. Римское право преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык. На американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в Словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо-прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать в Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии, страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять. Не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые, и мои первые 2-3 года в Швеции были учеба, учеба, учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть на том же уровне, как самый шведы. И я могу сказать, что я очень-очень счастлива, что в моем возрасте я начала изучать шведский язык. Сейчас никаких проблем у меня нет.
1: В конце нашей беседы Мария призналась, что она обязательно вернется в Словакию. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбараниам Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
0: Тема дня.
2: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН, сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнославацкого города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая новая эра стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
4: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента университета Каменского Михаила Терры, а также комментарии студентов разных направлений братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
5: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств. Думаю, это первое, потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
4: А в университетах?
5: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
4: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
6: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь к искусственному интеллекту достаточно положительно. Да, бывают какие-то минусы, но зачастую плюсов больше.
4: Некоторые студенты используют ИИ не только для обучения, но и для работы. Например, студент университета Каменского Владислав.
7: Я учусь в университете Каменского в Братиславе на третьем курсе. И что я думаю насчет искусственного интеллекта? Не только в обучении, но еще и в работе и в жизни его использую как на каждодневной основе. Вот. Использую различные ИИ-модели, так как в работе мне помогает там чат GPT, а в каких-то общих вопросах это Google Gemini. Если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Claude. Касательно учебы, чат GPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
4: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
7: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени. Ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезная вещь.
4: Самыми активными пользователями ИИ являются студенты-программисты. Одна из позитивных оценок искусственного интеллекта принадлежит студенту-программисту из университета Каменского Денису.
8: Я думаю, что искусственный интеллект в университете – это одновременно и возможность, и вызов. С одной стороны, ИИ помогает персонализировать обучение, объяснять сложные темы, может проверять работы. С другой стороны, при неправильном использовании он может снижать самостоятельность учащихся, что не приводит ни к чему хорошему. Сам по себе ИИ не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей, помогает и объясняет все подробно, по шагам.
4: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий. Выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль.

0: Ваши ученики использовать искусственный интеллект?
1: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал, но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
1: Да, да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре.
0: То есть приложение обучающее.
1: Да, да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Мы продолжаем. Пути Господни неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня мы расскажем о судьбе нашей соотечественницы Марии из восточнославянского города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. В настоящее время Мария проживает в Швеции. Как и видится эта далекая северная страна?
2: Сейчас я живу в Стокгольме, в Швеции. В Москве училась, в Америке была туристкой, в Будапеште и Стокгольме работаю. В каждой стране своя культура, свой язык, без которого вы не сможете жить и работать. Если человек захочет куда-то ехать в другую страну, должен хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешев поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волгиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, в университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталась в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык. Римское право преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык. На американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать в Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии, страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять, не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые, и мои первые 2-3 года в Швеции были учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть на том же уровне, как сами шведы. И я могу сказать, что я очень-очень счастлива, что в моем возрасте я начала изучать шведский язык. Сейчас никаких проблем у меня нет.
1: В конце нашей беседы Мария призналась, что она обязательно вернется в Словакию. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбараниам Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
0: Тема дня.
2: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным, и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН, сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнословацкого города Прешов, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая новая эра стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
4: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента Университета Каменского Михала Терры, а также комментарии студентов разных направлений братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
5: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств. Думаю, это первое. Потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
4: А в университетах?
5: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
4: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
6: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь к искусственному интеллекту достаточно положительно. Да, бывают какие-то минусы, но зачастую плюсов больше.
4: Некоторые студенты используют ИИ не только для обучения, но и для работы. Например, студент университета Каменского Владислав.
7: Я учусь в университете Каменского в Братиславе на третьем курсе. И что я думаю насчет искусственного интеллекта? Не только в обучении, но еще и в работе и в жизни его использую как на каждодневной основе. Вот. Использую различные ИИ-модели, так как в работе мне помогает там чат GPT, а в каких-то общих вопросах это Google Gemini. Если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Claude. Касательно учебы, чат GPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
4: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
7: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени, ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезная вещь.
4: Самыми активными пользователями ИИ являются студенты-программисты. Одна из позитивных оценок искусственного интеллекта принадлежит студенту-программисту из университета Каменского Денису.
8: Я думаю, что искусственный интеллект в университете – это одновременно и возможность, и вызов. С одной стороны, ИИ помогает персонализировать обучение, объяснять сложные темы, может проверять работы. С другой стороны, при неправильном использовании он может снижать самостоятельность учащихся, что не приводит ни к чему хорошему. Сам по себе ИИ не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей, помогает и объясняет все подробно, по шагам.
4: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий, выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль, который мешает идти дальше. Thank you.

0: Искусственный интеллект уже проник в школы и гимназии. Им пользуются ученики и учителя. В новом учебном году вступила в силу реформа образования, в которой определена роль искусственного интеллекта. Как он будет использоваться, расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова.
1: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что

том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Ми продовжуємо. Пути Господні неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня мы расскажем о судьбе нашей соотечественницы Марии из восточнословацкого города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. В настоящее время Мария проживает в Швеции. Как и видится эта далекая северная страна?
2: Сейчас я живу в Стокгольме, в Швеции. В Москве училась, в Америке была туристкой, в Будапеште и Стокгольме работаю. В каждой стране своя культура, свой язык, без которого вы не сможете жить и работать. Если человек захочет куда-то ехать, в другую страну, должен хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, в философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешев поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волге.

0: Пушкиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталась в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык, римское право. Преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык. На американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать в Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии, страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять, не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые. И мои первые 2-3 года в Швеции были учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть на том же уровне, как сами шведы. И я могу сказать, что я очень-очень счастлива, что в моем возрасте я начала изучать шведский язык. Сейчас никаких проблем у меня нет.
1: В конце нашей беседы Мария призналась, что она обязательно вернется в Словакию. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Нью-Йорк. Президент Петер Пеллегрини после начала дебатов на 81-й Генассамблее ООН заявил, что мир находится в значительно худшем положении, чем год назад. Он указал на различные точки зрения на будущее развитие, которые, по его словам, были представлены в выступлениях генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, президента Бразилии Лупы да Сильвы и президента США Дональда Трампа. В качестве основных проблем он назвал изменение климата, сохраняющееся неравенство между женщинами и мужчинами, развитие искусственного интеллекта. Он также считает проблемой растущую концентрацию власти в руках крупных технологических компаний и отдельных лиц. Президент назвал использование оружия, управляемого искусственным интеллектом, фундаментальной проблемой. Петер Пеллегрини считает, что пришло время для серьезного обсуждения его регулирования на уровне Евросоюза. По его словам, сейчас ни США, ни Россия не могут в полной мере выступать в роли миротворцев, так как США связаны с ситуацией в Венесуэле и войной против Ирана, а Россия развязала войну на Украине. Пеллегрини подчеркивает, что ни одна война не является справедливой, поэтому он призвал страны к диалогу. Словацкий президент указал на отсутствие значительных усилий по прекращению вооружений. В Евросоюзе он ожидает усиления дискуссий относительно увеличения расходов на оборону за счет здравоохранения, образования или промышленной конкурентоспособности. Решать проблему высоких цен на энергоносители и топливо. Президент Пеллегрини провел переговоры с президентом Болгарии Илияной Йотовой. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в области энергетики, безопасности, обороны и современных технологий. По словам Пеллегрини, важно поддерживать более тесные контакты между нашими экспертами в области ядерной энергетики. На европейском уровне одна из областей, в которой наши взгляды по многим вопросам совпадают. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнерами. Основные темы касались поддержки кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 28-29 годы и развитие двусторонних отношений. В частности, состоялись встречи с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Руанды, Непала, Беларуси и Сингапура. Брюссель. Госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток на заседании Совета ЕС по общим вопросам заявил, что будущий бюджет Европейского Союза должен предоставлять возможности всем регионам, а не только самым сильным. Эшток подтвердил, что для Словакии крайне важно поддерживать сильную политику сплочения, сельскохозяйственную политику в бюджете ЕС, а также обеспечить Европейского фонда конкурентоспособности. По его словам, Словакия поддерживает стремление достичь соглашения по многолетнему финансовому плану ЕС к концу этого года. 23 сентября в словацкой столице в 61-й раз начинается международный фестиваль «Братиславские музыкальные торжества». На первом концерте большой...
0: Тема дня.
2: Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1981 году. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира 21 сентября как День отказа от насилия и День прекращения огня. Глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланар по случаю Международного дня мира в преддверии Генассамблеи ООН заявил, что продолжающиеся вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы и растущая напряженность в мире показывают, что мир не гарантирован, поэтому для его установления необходимо прилагать постоянные усилия и осуществлять конкретные шаги. Словацкая республика продолжает содействовать урегулированию конфликтов посредством дипломатии и диалога, соблюдения международного права и активной роли ООН в поддержании международного мира и безопасности. Напоминаем, что в настоящее время в Нью-Йорке находится словацкая делегация, возглавляемая президентом Петером Пеллегрини. В ее состав также входит глава МИД Бланар. Она принимает участие в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Словакия в настоящее время подает заявку на должность непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Выборы состоятся в Генеральной Ассамблее в июне следующего года. Если нас изберут в Совет Безопасности, то мы хотим быть активным и конструктивным членом, который будет способствовать поиску мирных решений и построению диалога. В то же время мы будем содействовать предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов, соблюдению международного права, защите гражданского населения, а также сосредоточимся на новых вызовах в области безопасности, подчеркнул Юрай Бланар. Словацкая кандидатура под лозунгом «Уважение, диалог, стабильность, мир» была представлена главой словацкой дипломатии в июле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава Министерства иностранных дел напомнил, что Словакия активно участвует в усилиях по установлению международного мира, в том числе участвуя в миротворческих операциях ООН. За три десятилетия более 13 тысяч словацких военнослужащих служили в 16 миссиях. В настоящее время наши военнослужащие представляют Словацкую республику в миротворческой миссии ООН на Кипре и на Ближнем Востоке. Наша страна более 30 лет выступает посредником в диалоге между греко-кипрскими и турецко-кипрскими политическими партиями. Словакия также оказывает поддержку населению, пострадавшему от конфликтов и вынужденного перемещения, посредством сотрудничества в области развития гуманитарной помощи, например, на Украине, в Ираке, Ливане и секторе Газа. В первую очередь помощь предназначена наиболее уязвимым группам населения, она включает в себя медицинское и психосоциальное обслуживание, обеспечение доступа к питьевой воде и укрепление продовольственной безопасности. На Украине Словацкая республика также поддерживает восстановление энергетической инфраструктуры, строительство защитных убежищ в школах и детских садах, а также процесс разминирования. В наших информационных выпусках мы будем знакомить вас с актуальной информацией, посвященной 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. В курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Поэтому вас ждут две программы, посвященные этому культурному событию. Сегодня мы передаем первую часть моего репортажа. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
0: Культурная жизнь.
1: Ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей. Конечно, самые известные и престижные, история которых началась десятилетия назад, это Каннский, Венецианский, Берлинский, а также фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. В год его рождения программа была включена немногим более 40 фильмов. В 26-м году, не будем забегать вперед, об этом вы узнаете в предстоящем сюжете. Ежегодно фестиваль проходит в сентябре в курортном городе Пьещаны. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что «Синематик» стал настоящим праздником кинематографии, одним из самых крупных кинособытий нашей страны.
3: Итак, мы начинаем рассказ о том, что происходило в курортном городе Пьещаны в течение фестивальной недели 2026 года. Интервью с Томашем Клиновским я записала в последний день фестиваля. Необходимо напомнить, что прошлый 2025 год был для фестиваля юбилейным. Более 20 лет назад группа юношей и девушек стояла у истоков нового кинофестиваля. Первый вопрос к Томашу был очень простым. Как вы себя чувствуете, прощаясь с 21-м по счету фестивалем?
4: Skvelé pocity, keď začneme nový ročník festivalu a tešíme sa, aký divácky záujem festival bude mať každý rok.
2: Признаю, что я испытываю замечательные чувства. Каждый год в преддверии фестиваля мы с нетерпением ждем, как публика будет реагировать на его программу. К счастью, нам удается представлять очень интересные фильмы, я бы даже сказал, что лучшие из лучших. Оглядываясь назад, нам кажется, что мы хорошо справились с юбилейным фестивалем. Поэтому в 2026 году были определенные опасения относительно того, сумеем ли мы оправдать ожидания публики. Но нам удалось наполнить программу отличными фильмами и в 21 раз. В нее мы включили фильмы, успешно представленные в этом году в Каннах, Берлине, Карловых Варах и на других зарубежных фестивалях. И, как всегда, проводились разнообразные дополнительные мероприятия. Мы очень рады, что на фестивале вновь прошли многочисленные встречи профессионалов со зрителями. И еще один очень важный момент. И в предыдущие годы все кинозалы были практически заполнены. Но на этот раз происходило что-то невероятное. Они были переполнены. Даже было трудно попасть на некоторые фильмы.
3: Мне было интересно узнать, сколько любителей кино в 2026 году побывало на фестивале. Вот как на этот вопрос мне ответил Томаш Клиновский.
4: Мы с минулый год праве кволи томуто заведли резервачный систем.
2: В каждом зале есть определенное количество мест, поэтому мы ограничены их вместимостью. Но каждый день, наблюдая за тем, сколько к нам пришло зрителей, можно с уверенностью сказать, что нами был установлен новый рекорд. Очень приятно наблюдать за тем, что мы подготовили интересную кинопрограмму.
3: Киновед, коллега Томаша Клиновского, Петр Конечный, повторяет оригинальную фразу, которая действительно соответствует главному фестивальному кредо. Хороший фильм можно сравнить с камешком в ботинке, который все время о себе напоминает. И фильм должен бередить душу, вызывать сильные эмоции, заставлять думать и после просмотра.
2: Над каждым фильмом, который мы хотим включить в фестивальную программу, нам, организаторам, всегда приходится задумываться. То есть он должен соответствовать сегодняшним проблемам. Мы живем в очень трудные времена. Безусловно, некоторые проблемы существовали и прежде. Но мы о них не говорили, делали вид, что они не существовали. А теперь их стали обсуждать. Фильмы на синематике были посвящены именно таким темам. Это касается и слова кинематографа. В настоящее время отечественные кинематографисты снимают фильмы, отражающие настоящее и прошлое нашей страны. Мы открыли фестиваль 2026 года словацким фильмом «Генерал Голиан». Мы счастливы, что именно у нас состоялась его мировая премьера.
3: Томаш, еще один вопрос. Вы бизнесмен или человек, который стремится знакомить публику с хорошим кино?
4: Я сам в первом ряду организатор нечего, что робим вельми рад.
2: Наверное, второе. Я с удовольствием этим занимаюсь. Мы стараемся, чтобы фестиваль нравился и нам, и публике. Поэтому все, что мы делаем с радостью, с любовью. За эти годы собралась отличная команда, в которую входят люди разных возрастов и профессий. Мы счастливы, когда зрители после просмотра хвалят фильмы, принимают активное участие в дискуссиях. А что касается финансовой стороны, то я буду рад, если нам удастся найти деньги для проведения будущего фестиваля. Это непростой процесс. Нужно понять, что живем мы в период инфляции. У нас много интересных идей, которые мы хотим реализовать, а для этого нужны финансовые средства.
3: Во время интервью вы всегда подчеркивали, что проводите фестиваль без так называемых красных дорожек. В 2027 году вы будете придерживаться этого принципа?
4: Tá metafora, že robíme festival bez červených kobercov, platí a je jasná.
2: Наверное, каждый хорошо понимает метафору, связанную с красными дорожками. Наша главная цель – знакомить словацкую аудиторию с качественной зарубежной кинематографией. Замечательно, что теперь в нашей стране производят отличные фильмы. И поэтому мы с большим удовольствием представляем их в торжественной обстановке на синематике. А что касается красной дорожки, то появилась она в Пиштянах вполне естественно, во время нашего прошлогоднего юбилея. То есть организаторы повзрослевшего фестиваля решили вручать еще одну премию – кинематографический талант. Для таких уважаемых гостей и предназначены красные дорожки.
3: И в конце Томаш Клиновский представил нам фильмы победителей международного кинофестиваля «Синематик-2026».
4: Мы очень рады, что главную цену Meeting Point Europe získal фантастический.
2: Мы очень рады, что главный приз был вручен польскому режиссеру Павлу Павликовскому за великолепный фильм «Фатерланд». А что касается приза зрителей, победителем стал словацкий фильм «Потоп», режиссер Мартин Гонда. Лучшей словацкой актрисой признана Яна Ковальчикова, фильм «Любовь» Марка Шкопа.
3: Наш следующий гость – почетный директор фестиваля «Синематик», одна из самых известных и любимых словацких кино- и театральных актрис Божидара Турзунова. Сразу после закрытия фестиваля она поделилась со мной своими впечатлениями.
1: Что я сейчас испытываю? Чувство удовлетворения. Ведь с самого начала я являюсь активным участником событий, связанных с этим фестивалем. Более 20 лет назад мои коллеги были почти подростками. Причем вся эта киноистория началась в другом городе и на другом фестивале. Но ситуация сложилась так, что группа юных энтузиастов приняла решение проводить новый фестиваль. Так в Пиештянах родился «Синематик». Именно тогда молодежь попросила меня стать почетным директором фестиваля. И я сказала, нужно помочь нашим талантливым и целеустремленным детям. Прошли годы, теперь можно с уверенностью подтвердить, что в нашей стране фестиваль стал одним из самых популярных мероприятий подобного рода. Тысячи зрителей получили возможность увидеть самые лучшие заграничные и словацкие фильмы. И мне хочется, чтобы теперь в Пиештяны приезжали зарубежные кинозвезды. Это придаст фестивалю определенную праздничность.
3: За связи с общественностью на фестивале «Синематик» отвечает Петер Конечный. Он один из ведущих словацких киноведов. Фестивальная публика хорошо его знает, так как именно он представляет каждый фильм. Нашу беседу мы начали со статистики.
5: 111 фильмов, что и красное число, там и краткометражные фильмы в том заряде.
6: В 2026 году в течение шести фестивальных дней было представлено

0: Я стремлюсь включить его в нашу программу, причем надеюсь, что подобные эмоции будет переживать и наш будущий зритель. Меня интересуют темы, отражающие определенные социальные изменения, важные события. Безусловно, это касается и жизни в нашей стране. Нужно отметить и тот факт, что в настоящее время, например, французы, испанцы, датчане, а также словаки, решают подобные проблемы. Поэтому мы хотим, чтобы в фильмах поднимались именно эти вопросы. Все мы говорим на разных языках, но несмотря на это, в нашей жизни происходят похожие события. В результате на фестивале разворачивается удивительная мозаика историй, сложных тем. Фильм подтверждает тот факт, что все мы определенным образом связаны между собой.
1: Безусловно, опытному киноведу Петеру Конечному я задала вопрос, связанный со словацким фильмом. Как, по его мнению, в последние годы развивается словацкая кинематография?
2: Ужасно. Якоже, я сам теперь абсолютно начинен тем, что сколько новых словенских фильмов мы имеем на синематику.
0: Просто потрясающе. Я очень рад, что в этом году на фестивале было представлено рекордное количество словацких фильмов 14. Относительно недавно мы с большим трудом наполняли словацкую секцию. В основном это были документальные ленты. А теперь мы знакомимся с интересными, глубокими художественными кинопроизведениями. Причем словацкое кино пользуется успехом за рубежом. Свои работы отечественные режиссеры представляют на кинофестивалях. Нам удалось 2 года подряд получать призы на престижном Карловарском фестивале. Очень приятно, что теперь чешские коллеги признают высокое качество словацких художественных фильмов. Когда я на фестивале «Синематик 2026» представлял новый словацкий фильм, молодую съемочную группу, то в зале, как говорится, яблоку нельзя было упасть. Публика с восторгом приняла фильм режиссера Бухеловой «Возлюбленный, а не воин». Итак, подводим важный итог. У нас появилось поколение талантливых людей, наша новая волна. Словацкие молодые кинематографисты используют оригинальные методы кинопроизводства. Мобильные телефоны – это креативно, оригинально, весело, но не глупо. И именно это мне очень нравится. Повторяю, что на наших глазах выросло молодое словацкое талантливое поколение режиссеров, операторов, актеров.
1: А вот какими словами Петр Конечный завершал свои выступления перед началом каждого фильма? Спасибо, что вы пришли. Получайте удовольствие. Первая часть репортажа, посвященная международному кинофестивалю «Синематик 2026», подходит к концу. А сейчас прозвучит еще одно небольшое интервью.
3: Меня зовут Татвик Чиакова-Авникян. Я представляю дистрибуцию Ассоциации словенских фильмовых клубов. У нас в этом году вообще было супер, потому что мы представили 19 фильмов на фестивале «Синематик». Очень счастлива, что все вот получилось и удалось, чтобы смогли эти фильмы вообще пройти.
4: Фильмы будут не только на фестивале демонстрироваться, но потом и широким экраном.
3: Да-да-да, будут в дистрибуции.
4: Фильмы были очень интересные и, в общем-то, сложные. И, по-моему, вот все фильмы, во всяком случае, то, что я видела, приходится задумываться.
3: Сейчас, как бы, в основном наши, как бы, фильмы отражают ситуацию, социальную проблему, которая между людьми происходит. Надо задумываться над этими фильмами. Это не просто так. Люди иногда хотят просто сесть и смотреть, и не думать. А эти фильмы, конечно, иногда сложные темами, но задумываемся над тем, как, что, когда и почему это происходит с нами, с обществом. Это не просто так возникают эти темы. В этом году нам удалось очень-очень многое, так что и эти фильмы, которые выиграли Канн, в Берлине, это самое главное сказать, что надо ходить в кино и не ждать, пока это будет на Netflix или на HBO.
4: Кино определенным образом и воспитывает, да? Потому что заставляет нас задумываться. Может быть, и у меня подобная какая-то проблема. Все мы живем с проблемами, и когда вы видите на экране, что там тоже происходит что-то подобное. Может быть, у вас даже что-то и щелкнет. Может быть, мне нужно поступать так, как там, а может быть, наоборот, по-другому.
3: Вы очень правильно сказали, это точно так, потому что как бы это нас объединяет. Мы сидим в этом кинотеатре, мы сидим с разными людьми, у которых разные проблемы, но как-то нас это как бы объединяет. Или это смех, который звучит в один момент.
4: Спонтанно,
3: да. Это все как бы эти эмоции, которые нас объединяют, которые нас как бы учат тому, что мы не сами в этой жизни, что это это все как бы некоторые проблемы, которые у людей есть, или вы думаете, что это только у вас эти проблемы, показывают в этих фильмах, и, может быть, некоторым помогают как-то пройти каким-то моментом в жизни, поэтому я думаю, что это очень хорошие темы, которые в этом году показались на этом фестивале.
4: Мы сейчас, в общем-то, разобщены в наше общество, а вот когда мы находимся в зале,

0: хотя бы на эти два часа мы как бы являемся одним обществом. То есть мы задумываемся вместе, мы реагируем подобным образом. И вот если бы вот это сообщество кино распространялось на все наше общество, то было бы здорово.
1: Да, поэтому мне кажется, что у каждого есть какая-то эмоция, очень разные все люди. Но бывает такой момент, когда вы хотите или... Есть такое желание, чтобы вы не были одни в этой ситуации, в которой вы находитесь. Когда вы видите что-то на экране, которое вам очень, например, подобно. У нас это было с фильмом «Fatherland». Это был фильм о Томас Ман, который приехал сразу в Германию, возвращается. Я как армянка, которая живу долгие годы уже в Братиславе, в Словакии, для меня это было очень-очень близко, например, вот эта тема. И мы сразу находим общий язык с другими людьми, которых вы в жизни, например, не видели. И сразу у вас общий язык, и вы находитесь в том, что мы не так уж разные.
2: А на следующей неделе, уважаемые друзья, вас ждет встреча с творческими коллективами, представившими свои работы на Песчанском международном кинофестивале «Синематик-2026».
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: И в конце немного музыки для вас поет Палео Габера.

0: Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Абдул Арут и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. Слушайте нас завтра. Счастливо. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Нью-Йорк. Президент Петер Пеллегрини после начала дебатов на 81-й Генассамблее ООН заявил, что мир находится в значительно худшем положении, чем год назад. Он указал на различные точки зрения на будущее развитие, которые, по его словам, были представлены в выступлениях генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, президента Бразилии Лупы да Сильвы и президента США Дональда Трампа. В качестве основных проблем он назвал изменение климата, сохраняющееся неравенство между женщинами и мужчинами, развитие искусственного интеллекта. Он также считает проблемой растущую концентрацию власти в руках крупных технологических компаний и отдельных лиц. Президент назвал использование оружия, управляемого искусственным интеллектом, фундаментальной проблемой. Петер Пеллегрини считает, что пришло время для серьезного обсуждения его регулирования на уровне Евросоюза. По его словам, сейчас ни США, ни Россия не могут в полной мере выступать в роли миротворцев, так как США связаны с ситуацией в Венесуэле и войной против Ирана, а Россия развязала войну на Украине. Пеллегрини подчеркивает, что ни одна война не является справедливой, поэтому он призвал страны к диалогу. Словацкий президент указал на отсутствие значительных усилий по прекращению вооружений. В Евросоюзе он ожидает усиления дискуссий относительно увеличения расходов на оборону за счет здравоохранения, образования или промышленной конкурентоспособности. Также необходимо решать проблему высоких цен на энергоносители и топливо. Президент Пеллегрини провел переговоры с президентом Болгарии Ильяной Йотовой. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в области энергетики, безопасности, обороны и современных технологий. По словам Пеллегрини, важно поддерживать более тесные контакты между нашими экспертами в области ядерной энергетики. Сотрудничество на европейском уровне – одна из областей, в которой наши взгляды по многим вопросам совпадают. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнерами. Основные темы касались поддержки кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 28-29 годы и развития двусторонних отношений. В частности, состоялись встречи с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Руанды, Непала, Беларуси и Сингапура. Брюссель. Госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток на заседании Совета ЕС по общим вопросам заявил, что будущий бюджет Европейского Союза должен предоставлять возможности всем регионам, а не только самым сильным. Эшток подтвердил, что для Словакии крайне важно поддерживать сильную политику сплочения, сельскохозяйственную политику в бюджете ЕС, а также обеспечить географический баланс Европейского фонда конкурентоспособности. По его словам, Словакия поддерживает стремление достичь соглашения по многолетнему финансовому плану ЕС к концу этого года. 23 сентября в словацкой столице в 61-й раз начинается международный фестиваль «Братиславские музыкальные торжества». На первом концерте Большой оркестр Словацкой филармонии исполнит произведения словацкого композитора Яна Левослава Беллы, а также Моцарта и Малера. 24 сентября на фестивале выступит оркестр Чешской филармонии.
0: Тема дня.
2: Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1981 году. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира 21 сентября как День отказа от насилия и День прекращения огня. Глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланар по случаю Международного дня мира в преддверии Генассамблеи ООН заявил, что продолжающиеся вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы и растущая напряженность в мире показывают, что мир не гарантирован, поэтому для его установления необходимо прилагать постоянные усилия и осуществлять конкретные шаги. Словацкая республика продолжает содействовать урегулированию конфликтов посредством дипломатии и диалога, соблюдения международного права и активной роли ООН в поддержании международного мира и безопасности. Напоминаем, что в настоящее время в Нью-Йорке находится словацкая делегация, возглавляемая президентом Петером Пеллегрини. В ее состав также входит глава МИД Бланар. Она принимает участие в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Словакия в настоящее время подает заявку на должность непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Выборы состоятся в Генеральной Ассамблее в июне следующего года. Если нас изберут в Совет Безопасности, то мы хотим быть активным и конструктивным членом, который будет способствовать поиску мирных решений и построению диалога. В то же время мы будем содействовать предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов, соблюдению международного права, защите гражданского населения, а также сосредоточимся на новых вызовах в области безопасности, подчеркнул Юрай Бланар. Словацкая кандидатура под лозунгом «Уважение, диалог, стабильность, мир» была представлена главой словацкой дипломатии в июле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава Министерства иностранных дел напомнил, что Словакия активно участвует в усилиях по установлению международного мира, в том числе участвуя в миротворческих операциях ООН. За три десятилетия более 13 тысяч словацких военнослужащих служили в 16 миссиях. В настоящее время наши военнослужащие представляют Словацкую республику в миротворческой миссии ООН на Кипре и на Ближнем Востоке. Наша страна более 30 лет выступает посредником в диалоге между греко-кипрскими и турецко-кипрскими политическими партиями. Словакия также оказывает поддержку населению, пострадавшему от конфликтов и вынужденного перемещения, посредством сотрудничества в области развития гуманитарной помощи, например, на Украине, в Ираке, Ливане и секторе Газа. В первую очередь помощь предназначена наиболее уязвимым группам населения, она включает в себя медицинское и психосоциальное обслуживание, обеспечение доступа к питьевой воде и укрепление продовольственной безопасности. На Украине Словацкая республика также поддерживает восстановление энергетической инфраструктуры, строительство защитных убежищ в школах и детских садах, а также процесс разминирования. В наших информационных выпусках мы будем знакомить вас с актуальной информацией, посвященной 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. В курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Поэтому вас ждут две программы, посвященные этому культурному событию. Сегодня мы передаем первую часть моего репортажа. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
0: Культурная жизнь.
1: Ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей. Конечно, самые известные и престижные, история которых началась десятилетия назад, это Каннский, Венецианский, Берлинский, а также фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. В год его рождения программа была включена немногим более 40 фильмов. В 26-м году, не будем забегать вперед, об этом вы узнаете в предстоящем сюжете. Ежегодно фестиваль проходит в сентябре в курортном городе Пьещаны. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что «Синематик» стал настоящим праздником кинематографии, одним из самых крупных кинособытий нашей страны. Итак, мы начинаем рассказ о том, что происходило в курортном городе Пьещаны в течение фестивальной недели 2026 года. Интервью с Томашем Клиновским я записала в последний день фестиваля. Необходимо напомнить, что прошлый 2025 год был для фестиваля юбилейным. Более 20 лет назад группа юношей и девушек стояла у истоков нового кинофестиваля. Первый вопрос к Томашу был очень простым. Как вы себя чувствуете, прощаясь с 21-м по счету фестивалем?
3: Skvelé pocity, keď začneme nový ročník festivalu a tešíme sa, aký divácky záujem festival bude mať každý rok.
2: Признаю, что я испытываю замечательные чувства. Каждый год в преддверии фестиваля мы с нетерпением ждем, как публика будет реагировать на его программу. К счастью, нам удается представлять очень интересные фильмы, я бы даже сказал, что лучшие из лучших. Оглядываясь назад, нам кажется, что мы хорошо справились с юбилейным фестивалем. Поэтому в 2026 году были определенные опасения относительно того, сумеем ли мы оправдать ожидания публики. Но нам удалось наполнить программу отличной фильмами и в 21 раз. В нее мы включили фильмы, успешно представленные в этом году в Каннах, Берлине, Карловых Варах и на других зарубежных фестивалях. И, как всегда, проводились разнообразные дополнительные мероприятия. Мы очень рады, что на фестивале вновь прошли многочисленные встречи профессионалов со зрителями. И еще один очень важный момент. И в предыдущие годы все кинозалы были практически заполнены, но на этот раз происходило что-то невероятное. Они были переполнены, даже было трудно попасть на некоторые фильмы.
1: Мне было интересно узнать, сколько любителей кино в 2026 году побывало на фестивале. Вот как на этот вопрос мне ответил Томаш Клиновский.
3: Мы минулый год праве коли тому-то заведли резервачный систем.
2: В каждом зале есть определенное количество мест, поэтому мы ограничены их вместимостью. Но каждый день, наблюдая за тем, сколько к нам пришло зрителей, можно с уверенностью сказать, что нами был установлен новый рекорд. Очень приятно наблюдать за тем, что мы подготовили интересную кинопрограмму.
1: Киновед, коллега Томаша Клиновского, Петр Конечный, повторяет оригинальную фразу, которая действительно соответствует главному фестивальному кредо. Хороший фильм можно сравнить с камешком в ботинке, который все время о себе напоминает. И фильм должен бередить душу, вызывать сильные эмоции, заставлять думать и после просмотра.
2: Над каждым фильмом, который мы хотим включить в фестивальную программу, нам, организаторам, всегда приходится задумываться. То есть он должен соответствовать сегодняшним проблемам. Мы живем в очень трудные времена. Безусловно, некоторые проблемы существовали и прежде. Но мы о них не говорили, делали вид, что они не существовали. А теперь их стали обсуждать. Фильмы на Синематике были посвящены именно таким темам. Это касается и словацкого кинематографа. В настоящее время отечественные кинематографисты снимают фильмы, отражающие настоящее и прошлое нашей страны. Мы открыли фестиваль 2026 года словацким фильмом «Генерал Голиан». Мы счастливы, что именно у нас состоялась его мировая премьера.
1: Томаш, еще один вопрос. Вы бизнесмен или человек, который стремится знакомить публику с хорошим кино?
3: Я сам в первом ряду организатор нечего, что робим вельми рад.
2: Наверное, второе. Я с удовольствием этим занимаюсь. Мы стараемся, чтобы фестиваль нравился и нам, и публике. Поэтому все, что мы делаем с радостью, с любовью. За эти годы собралась отличная команда, в которую входят люди разных возрастов и профессий. Мы счастливы, когда зрители после просмотра хвалят фильмы, принимают активное участие в дискуссиях. А что касается финансовой стороны, то я буду рад, если нам удастся найти деньги для проведения будущего фестиваля. Это непростой процесс. Нужно понять, что живем мы в период инфляции. У нас много интересных идей, которые мы хотим реализовать, а для этого нужны финансовые средства.
1: Во время интервью вы всегда подчеркивали, что проводите фестиваль без так называемых красных дорожек. В 2027 году вы будете придерживаться этого принципа?
3: Tá metafora, že robíme festival bez červených kobercov, platí a je jasná.
2: Наверное, каждый хорошо понимает метафору, связанную с красными дорожками. Наша главная цель – знакомить словацкую аудиторию с качественной зарубежной кинематографией. Замечательно, что теперь в нашей стране производят отличные фильмы. И поэтому мы с большим удовольствием представляем их в торжественной обстановке на синематике. А что касается красной дорожки, то появилась она в Пиштянах вполне естественно, во время нашего прошлогоднего юбилея. То есть организаторы повзрослевшего фестиваля решили вручать еще одну премию – «Кинематографический талант». Для таких уважаемых гостей и предназначены красные дорожки.
4: И в конце Томаш Клиновский представил нам фильмы победителей международного кинофестиваля «Синематик-2026».
2: Мы очень рады, что главный приз был вручен польскому режиссеру Павлу Павликовскому за великолепный фильм «Фатерланд». А что касается приза зрителей, победителем стал словацкий фильм «Потоп», режиссер Мартин Гонда. Лучшей словацкой актрисой признана Яна Ковальчикова, фильм «Любовь» Марка Шкопа.
4: Наш следующий гость – почетный директор фестиваля «Синематик», одна из самых известных и любимых словацких кино- и театральных актрис Божидара Турзунова. Сразу после закрытия фестиваля она поделилась со мной своими впечатлениями.
5: Что я сейчас испытываю? Чувство удовлетворения. Ведь с самого начала я являюсь активным участником событий, связанных с этим фестивалем. Более 20 лет назад мои коллеги были почти подростками. Причем вся эта киноистория началась в другом городе и на другом фестивале. Но ситуация сложилась так, что группа юных энтузиастов приняла решение проводить новый фестиваль. Так в Пиештянах родился «Синематик». Именно тогда молодежь попросила меня стать почетным директором фестиваля. И я сказала, нужно помочь нашим талантливым и целеустремленным детям. Прошли годы, теперь можно с уверенностью подтвердить, что в нашей стране фестиваль стал одним из самых популярных мероприятий подобного рода. Тысячи зрителей получили возможность увидеть самые лучшие заграничные и словацкие фильмы. И мне хочется, чтобы теперь в Пиештяны приезжали зарубежные кинозвезды. Это придаст фестивалю определенную праздничность.
4: За связи с общественностью на фестивале «Синематик» отвечает Петер Конечный. Он один из ведущих словацких киноведов. Фестивальная публика хорошо его знает, так как именно он представляет каждый фильм. Нашу беседу мы начали со статистики.
6: 111 фильмов, что красное число, что там и краткометражные фильмы в том зарадены.
7: В 2026 году в течение 6 фестивальных дней было представлено 111 фильмов, из них 83 художественных полнометражных. Мы очень рады, что нам удалось подобрать такое большое количество кинопродукции самого высокого качества.
6: Это миссия дать докупи что наивечем множество фильмов, которые время заискать.
7: У нашего фестиваля есть определенная миссия. Возникает вполне закономерный вопрос. В чем же она заключается? Итак, в течение года мы стремимся сделать большую подборку интересных фильмов, затем включить их в новую программу, а потом представить публике. Каждый фильм обязательно сопровождается дискуссией. Если проходит презентация нового словацкого фильма, то мы приглашаем киноштаб. Такие встречи очень нравятся зрителям. Фильм – это эмоции. Если определенный фильм произвел на меня сильное впечатление, то я стремлюсь включить его в нашу программу, причем надеюсь, что подобные эмоции будет переживать и наш будущий зритель. Меня интересуют темы, отражающие определенные социальные изменения, важные события. Безусловно, это касается и жизни в нашей стране. Нужно отметить и тот факт, что в настоящее время, например, французы, испанцы, датчане, а также словаки решают подобные проблемы. Поэтому мы хотим, чтобы в фильмах поднимались именно эти вопросы. Все мы говорим на разных языках, но несмотря на это, в нашей жизни происходят похожие события. В результате на фестивале разворачивается удивительная мозаика историй.

0: словацкое кино пользуется успехом за рубежом. Свои работы отечественные режиссеры представляют на кинофестивалях. Нам удалось 2 года подряд получать призы на престижном Карловарском фестивале. Очень приятно, что теперь чешские коллеги признают высокое качество словацких художественных фильмов. Когда я на фестивале «Cinematic-2026» представлял новый словацкий фильм, молодую съемочную группу, то в зале, как говорится, яблоку нельзя было упасть. Публика с восторгом приняла фильм режиссера Бухеловой «Возлюбленный, а не воин». Итак, подводим важный итог. У нас появилось поколение талантливых людей, наша новая волна. Словацкие молодые кинематографисты используют оригинальные методы кинопроизводства. Мобильные телефоны – это креативно, оригинально, весело, но не глупо. И именно это мне очень нравится. Повторяю, что на наших глазах выросло молодое словацкое талантливое поколение режиссеров, операторов, актеров.
1: А вот какими словами Петр Конечный завершал свои выступления перед началом каждого фильма? Спасибо, что вы пришли. Получайте удовольствие. Первая часть репортажа, посвященная международному кинофестивалю «Cinematic-2026», подходит к концу. А сейчас прозвучит еще одно небольшое интервью.
2: Меня зовут Татвик Чиякова-Авникян. Я представляю дистрибуцию Ассоциации словенских фильмовых клубов. У нас в этом году вообще было супер, потому что мы представили 19 фильмов на фестивале Cinematic. Очень счастлива, что все вот получилось и удалось, чтобы смогли эти фильмы вообще пройти.
3: Фильмы будут не только на фестивале демонстрироваться, но потом и широким экраном.
2: Да-да-да, будут в дистрибуции.
3: Фильмы были очень интересные и, в общем-то, сложные. И, по-моему, вот все фильмы, во всяком случае, то, что я видела, приходится задумываться.
2: Сейчас, как бы, в основном наши, как бы, фильмы отражают ситуацию социальную, проблем, которые между людьми происходят. Надо задумываться над этими фильмами. Это не просто так. Люди иногда хотят просто сесть и смотреть, и не думать. А эти фильмы, конечно, иногда сложные темами, но задумываемся над тем, как, что, когда и почему это происходит с нами, с обществом. Это не просто так возникают эти темы. В этом году нам удалось очень-очень многое, так что и эти фильмы, которые выиграли Канн, в Берлине, самое главное сказать, что надо ходить в кино и не ждать, пока это будет на Netflix или на HBO.
3: Кино определенным образом и воспитывает, потому что заставляет нас задумываться. Может быть, и у меня подобная какая-то проблема. Все мы живем с проблемами, и когда вы видите на экране, что там тоже происходит что-то подобное. Может быть, у вас даже что-то и щелкнет. Может быть, мне нужно поступать так, как там, а может быть, наоборот, по-другому.
2: Вы очень правильно сказали, это точно так, потому что как бы это нас объединяет. Мы сидим в этом кинотеатре, мы сидим с разными людьми, у которых разные проблемы, но как-то нас это как бы объединяет. Или это смех, который звучит в один момент.
3: Спонтанно,
2: да. Это все как бы эти эмоции, которые нас объединяют, которые нас как бы учат тому, что мы не сами в этом, в этой жизни, что это все как бы некоторые проблемы, которые у людей есть, или вы думаете, что это только у вас эти проблемы, показывают в этих фильмах, и, может быть, некоторым помогают как-то пройти каким-то моментом в жизни, поэтому я думаю, что это очень хорошие темы, которые в этом году показались на этом фестивале.
3: Мы сейчас, в общем-то, разобщены в наше общество, а вот когда мы находимся в зале, хотя бы на эти 2 часа мы как бы являемся одним обществом. То есть мы задумываемся вместе, мы реагируем подобным образом. И вот если бы вот это сообщество кино распространялось на все наше общество, то было бы здорово.
2: Да, поэтому мне кажется, что у каждого есть какая-то эмоция, очень разные все люди. Но бывает такой момент, когда вы хотите или есть такое желание, чтобы вы не были одни в этой ситуации, в которой вы находитесь. Когда вы видите что-то на экране, которое вам очень, например, подобно, у нас это было с фильмом «Fatherland». Это был фильм о Томас Манн, который приехал сразу в Германию, возвращается. Я как армянка, которая живу долгие годы уже в Братиславе, в Словакии, для меня это было очень-очень близко, например, вот эта тема. И мы сразу находим общий язык с другими людьми, которых вы в жизни, например, не видели. И сразу у вас общий язык, и вы находитесь в том, что мы не так уж разные.

0: на следующей неделе, уважаемые друзья, вас ждет встреча с творческими коллективами, представившими свои работы на Песчанском международном кинофестивале «Синематик-2026».
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
0: И в конце немного музыки для вас поет Палео Габера.

0: Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Абдул Арут и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. Слушайте нас завтра. Счастливо. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: kde tušíš moje srdce.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Нью-Йорк. Президент Петр Пеллегрини после начала дебатов на 81-й Генассамблее ООН заявил, что мир находится в значительно худшем положении, чем год назад. Он указал на различные точки зрения на будущее развитие, которые, по его словам, были представлены в выступлениях генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, президента Бразилии Лупы да Сильвы и президента США Дональда Трампа. В качестве основных проблем он назвал изменение климата, сохраняющееся неравенство между женщинами и мужчинами, развитие искусственного интеллекта. Он также считает проблемой растущую концентрацию власти в руках крупных технологических компаний и отдельных лиц. Президент назвал использование оружия, управляемого искусственным интеллектом, фундаментальной проблемой. Петр Пеллегрини считает, что пришло время для серьезного обсуждения его регулирования на уровне Евросоюза. По его словам, сейчас ни США, ни Россия не могут в полной мере выступать в роли миротворцев, так как США связаны с ситуацией в Венесуэле и войной против Ирана, а Россия развязала войну на Украине. Пеллегрини подчеркивает, что ни одна война не является справедливой, поэтому он призвал страны к диалогу. Словацкий президент указал на отсутствие значительных усилий по прекращению вооружений. В Евросоюзе он ожидает усиления дискуссий относительно увеличения расходов на оборону за счет здравоохранения, образования или промышленной конкурентоспособности. Также необходимо решать проблему высоких цен на энергоносители и топливо. Президент Пеллегрини провел переговоры с президентом Болгарии Ильяной Йотовой. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в области энергетики, безопасности, обороны и современных технологий. По словам Пеллегрини, важно поддерживать более тесные контакты между нашими экспертами в области ядерной энергетики. Сотрудничество на европейском уровне – одна из областей, в которой наши взгляды по многим вопросам совпадают. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнерами. Основные темы касались поддержки кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 28-29 годы и развития двусторонних отношений. В частности, состоялись встречи с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Руанды, Непала, Беларуси и Сингапура. Брюссель. Госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток на заседании Совета ЕС по общим вопросам заявил, что будущий бюджет Европейского Союза должен предоставлять возможности всем регионам, а не только самым сильным. Эшток подтвердил, что для Словакии крайне важно поддерживать сильную политику сплочения, сельскохозяйственную политику в бюджете ЕС, а также обеспечить географический баланс Европейского фонда конкурентоспособности. По его словам, Словакия поддерживает стремление достичь соглашения по многолетнему финансовому плану ЕС к концу этого года. 23 сентября в словацкой столице в 61-й раз начинается международный фестиваль «Братиславские музыкальные торжества». На первом концерте Большой оркестр Словацкой филармонии исполнит произведения словацкого композитора Яна Левослава Беллы, а также Моцарта и Малера. 24 сентября на фестивале выступит оркестр Чешской филармонии.
1: Тема дня.
3: Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1981 году. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира 21 сентября как День отказа от насилия и День прекращения огня. Глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланар по случаю Международного дня мира в преддверии Генассамблеи ООН заявил, что продолжающиеся вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы и растущая напряженность в мире показывают, что мир не гарантирован, поэтому для его установления необходимо прилагать постоянные усилия и осуществлять конкретные шаги. Словацкая республика продолжает содействовать урегулированию конфликтов посредством дипломатии и диалога, соблюдения международного права и активной роли ООН в поддержании международного мира и безопасности. Напоминаем, что в настоящее время в Нью-Йорке находится словацкая делегация, возглавляемая президентом Петером Пеллегрини. В ее состав также входит глава МИД Бланар. Она принимает участие в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Словакия в настоящее время подает заявку на должность непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Выборы состоятся в Генеральной Ассамблее в июне следующего года. Если нас изберут в Совет Безопасности, то мы хотим быть активным и конструктивным членом, который будет способствовать поиску мирных решений и построению диалога. В то же время мы будем содействовать предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов, соблюдению международного права, защите гражданского населения, а также сосредоточимся на новых вызовах в области безопасности, подчеркнул Юрай Бланар. Словацкая кандидатура под лозунгом «Уважение, диалог, стабильность, мир» была представлена главой словацкой дипломатии в июле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава Министерства иностранных дел напомнил, что Словакия активно участвует в усилиях по установлению международного мира, в том числе участвуя в миротворческих операциях ООН. За 3 десятилетия более 13 тысяч словацких военнослужащих служили в 16 миссиях. В настоящее время наши военнослужащие представляют Словацкую республику в миротворческой миссии ООН на Кипре и на Ближнем Востоке. Наша страна более 30 лет выступает посредником в диалоге между греко-кипрскими и турецко-кипрскими политическими партиями. Словакия также оказывает поддержку населению, пострадавшему от конфликтов и вынужденного перемещения, посредством сотрудничества в области развития гуманитарной помощи, например, на Украине, в Ираке, Ливане и секторе Газа. В первую очередь помощь предназначена наиболее уязвимым группам населения, она включает в себя медицинское и психосоциальное обслуживание, обеспечение доступа к питьевой воде и укрепление продовольственной безопасности. На Украине Словацкая республика также поддерживает восстановление энергетической инфраструктуры, строительство защитных убежищ в школах и детских садах, а также процесс разминирования. В наших информационных выпусках мы будем знакомить вас с актуальной информацией, посвященной 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
2: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. В курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Поэтому вас ждут две программы, посвященные этому культурному событию. Сегодня мы передаем первую часть моего репортажа. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
1: Культурная жизнь.
2: Ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей. Конечно, самые известные и престижные, история которых началась десятилетия назад, это Каннский, Венецианский, Берлинский, а также фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет.
4: В год его рождения в программу было включено немногим более 40 фильмов. В 26-м году, не будем забегать вперед, об этом вы узнаете в предстоящем сюжете. Ежегодно фестиваль проходит в сентябре в курортном городе Пьещаны. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что «Синематик» стал настоящим праздником кинематографии, одним из самых крупных кинособытий нашей страны. Итак, мы начинаем рассказ о том, что происходило в курортном городе Пьещаны в течение фестивальной недели 2026 года. Интервью с Томашем Клиновским я записала в последний день фестиваля. Необходимо напомнить, что прошлый, 2025 год, был для фестиваля юбилейным. Более 20 лет назад группа юношей и девушек стояла у истоков нового кинофестиваля. Первый вопрос к Томашу был очень простым. Как вы себя чувствуете, прощаясь с 21-м по счету фестивалем?
5: Skvelé pocity, keď začneme nový ročník festivalu a tešíme sa, aký divácky záujem festival bude mať každý rok.
3: Признаю, что я испытываю замечательные чувства. Каждый год в преддверии фестиваля мы с нетерпением ждем, как публика будет реагировать на его программу. К счастью, нам удается представлять очень интересные фильмы, я бы даже сказал, что лучшие из лучших. Оглядываясь назад, нам кажется, что мы хорошо справились с юбилейным фестивалем. Поэтому в 2026 году были определенные опасения относительно того, сумеем ли мы оправдать ожидания публики. Но нам удалось наполнить программу отличными фильмами и в 21 раз. В нее мы включили фильмы, успешно представленные в этом году в Каннах, Берлине, Карловых Варах и на других зарубежных фестивалях. И, как всегда, проводились разнообразные дополнительные мероприятия. Мы очень рады, что на фестивале вновь прошли многочисленные встречи профессионалов со зрителями. И еще один очень важный момент. И в предыдущие годы все кинозалы были практически заполнены. Но на этот раз происходило что-то невероятное. Они были переполнены. Даже было трудно попасть на некоторые фильмы.
4: Мне было интересно узнать, сколько любителей кино в 2026 году побывало на фестивале. Вот как на этот вопрос мне ответил Томаш Клиновский.
5: Мы сме минулый рок праве коли тому-то заведли резервачный систем.
3: В каждом зале есть определенное количество мест, поэтому мы ограничены их вместимостью. Но каждый день, наблюдая за тем, сколько к нам пришло зрителей, можно с уверенностью сказать, что нами был установлен новый рекорд. Очень приятно наблюдать за тем, что мы подготовили интересную кинопрограмму.
4: Киновед, коллега Томаша Клиновского, Петр Конечный, повторяет оригинальную фразу, которая действительно соответствует главному фестивальному кредо. Хороший фильм можно сравнить с камешком в ботинке, который все время о себе напоминает. И фильм должен бередить душу, вызывать сильные эмоции, заставлять думать и после просмотра.
3: Над каждым фильмом, который мы хотим включить в фестивальную программу, нам, организаторам, всегда приходится задумываться. То есть он должен соответствовать сегодняшним проблемам. Мы живем в очень трудные времена. Безусловно, некоторые проблемы существовали и прежде. Но мы о них не говорили, делали вид, что они не существовали. А теперь их стали обсуждать. Фильмы на «Синематике» были посвящены именно таким темам. Это касается и словацкого кинематографа. В настоящее время отечественные кинематографисты снимают фильмы, отражающие настоящее и прошлое нашей страны. Мы открыли фестиваль 2026 года словацким фильмом «Генерал Голиан». Мы счастливы, что именно у нас состоялась его мировая премьера.
4: Томаш, еще один вопрос. Вы бизнесмен или человек, который стремится знакомить публику с хорошим кино?
5: Я сам в первом ряду организатор нечего, что робим вельми рад.
3: Наверное, второе. Я с удовольствием этим занимаюсь. Мы стараемся, чтобы фестиваль нравился и нам, и публике. Поэтому все, что мы делаем с радостью, с любовью. За эти годы собралась отличная команда, в которую входят люди разных возрастов и профессий. Мы счастливы, когда зрители после просмотра хвалят фильмы, принимают активное участие в дискуссиях. А что касается финансовой стороны, Украине, то я буду рад, если нам удастся найти деньги для проведения будущего фестиваля. Это непростой процесс. Нужно понять, что живем мы в период инфляции. У нас много интересных идей, которые мы хотим реализовать, а для этого нужны финансовые средства.
4: Во время интервью вы всегда подчеркивали, что проводите фестиваль без так называемых красных дорожек. В 2027 году вы будете придерживаться этого принципа?
5: Tá metafora, že robíme festival bez červených kobercov, platí a je jasná.
3: Наверное, каждый хорошо понимает метафору, связанную с красными дорожками. Наша главная цель – знакомить словацкую аудиторию с качественной зарубежной кинематографией. Замечательно, что теперь в нашей стране производят отличные фильмы. И поэтому мы с большим удовольствием представляем их в торжественной обстановке на Синематике. А что касается красной дорожки, то появилась она в Пиштианах вполне естественно, во время нашего прошлогоднего юбилея. То есть организаторы повзрослевшего фестиваля решили вручать еще одну премию – кинематографический талант. Для таких уважаемых гостей и предназначены красные дорожки.
4: И в конце Томаш Клиновский представил нам фильмы победителей международного кинофестиваля «Синематик-2026».
3: Мы очень рады, что главный приз был вручен польскому режиссеру Павлу Павликовскому за великолепный фильм «Фатерланд». А что касается приза зрителей, победителем стал словацкий фильм «Потоп», режиссер Мартин Гонда. Лучшей словацкой актрисой признана Яна Ковальчикова, фильм «Любовь» Марка Шкопа.
4: Наш следующий гость – почетный директор фестиваля «Синематик», одна из самых известных и любимых словацких кино- и театральных актрис Божидара Турзунова. Сразу после закрытия фестиваля она поделилась со мной своими впечатлениями.
6: Что я сейчас испытываю? Чувство удовлетворения. Ведь с самого начала я являюсь активным участником событий, связанных с этим фестивалем. Более 20 лет назад мои коллеги были почти подростками. Причем вся эта киноистория началась в другом городе и на другом фестивале. Но ситуация сложилась так, что группа юных энтузиастов приняла решение проводить новый фестиваль. Так в Пиештянах родился «Синематик». Именно тогда молодежь попросила меня стать почетным директором фестиваля. И я сказала, нужно помочь нашим талантливым и целеустремленным детям. Прошли годы, теперь можно с уверенностью подтвердить, что в нашей стране фестиваль стал одним из самых популярных мероприятий подобного рода. Тысячи зрителей получили возможность увидеть самые лучшие заграничные и словацкие фильмы. И мне хочется, чтобы теперь в Пиештяны приезжали зарубежные кинозвезды. Это придаст фестивалю определенную праздничность.
4: За связи с общественностью на фестивале «Синематик» отвечает Петер Конечный. Он один из ведущих словацких киноведов. Фестивальная публика хорошо его знает, так как именно он представляет каждый фильм. Нашу беседу мы начали со статистики.
7: 111 фильмов, что красное число, что там и краткометражные фильмы в том зарадены.
8: В 2026 году в течение 6 фестивальных дней было представлено 111 фильмов, из них 83 художественных полнометражных. Мы очень рады, что нам удалось подобрать такое большое количество кинопродукции самого высокого качества.
7: Это миссия дать докупи что наивечем множество фильмов, которые время заискать.
8: У нашего фестиваля есть определенная миссия. Возникает вполне закономерный вопрос. В чем же она заключается? Итак, в течение года мы стремимся сделать большую подборку интересных фильмов, затем включить их в новую программу, а потом представить публике. Каждый фильм обязательно сопровождается дискуссией. Если проходит презентация нового словацкого фильма, то мы приглашаем киноштаб. Такие встречи очень нравятся зрителям. Фильм — это эмоции. Если определенный фильм произвел на меня сильное впечатление, то я стремлюсь к включить его в нашу программу, причем надеюсь, что подобные эмоции будет переживать и наш будущий зритель. Меня интересуют темы, отражающие определенные социальные изменения, важные события. Безусловно, это касается и жизни в нашей стране. Нужно отметить и тот факт, что в настоящее время, например, французы, испанцы, датчане, а также словаки, решают подобные проблемы. Поэтому мы хотим, чтобы в фильмах поднимались именно эти вопросы. Все мы говорим на разных языках, но несмотря на это, в нашей жизни происходят похожие события. В результате на фестивале разворачивается удивительная мозаика историй, сложных тем. Фильм подтверждает тот факт, что все мы определенным образом связаны между собой.
4: Безусловно, опытному киноведу Петеру Конечному я задала вопрос, связанный со словацким фильмом. Как, по его мнению, в последние годы развивается словацкая кинематография?
7: Ужасно. Якоже, я сам сейчас абсолютно начинен тем, что сколько новых словенских фильмов мы на синематику мали.
8: Просто потрясающе. Я очень рад, что в этом году на фестивале было представлено рекордное количество словацких фильмов 14. Относительно недавно мы с большим трудом наполняли словацкую секцию. В основном это были документальные ленты. А теперь мы знакомимся с интересными, глубокими художественными кинопроизведениями. Причем словацкое кино пользуется успехом за рубежом. Свои работы отечественные режиссеры представляют на кинофестивалях. Нам удалось 2 года подряд получать призы на престижном Карловарском фестивале. Очень приятно, что теперь чешские коллеги признают высокое качество словацких художественных фильмов. Когда я на фестивале Cinematic 2026 представлял новый словацкий фильм, молодую съемочную группу, то в зале, как говорится, яблоку нельзя было упасть. Публика с восторгом приняла фильм режиссера Бухеловой «Возлюбленный, а не воин». Итак, подводим важный итог. У нас появилось поколение талантливых людей, наша новая волна. Словацкие молодые кинематографисты используют оригинальные методы кинопроизводства. Мобильные телефоны – это креативно, оригинально, весело, но не глупо. И именно это мне очень нравится. Повторяю, что на наших глазах выросло молодое словацкое талантливое поколение режиссеров, операторов, актеров.
4: А вот какими словами Петр Конечный завершал свои выступления перед началом каждого фильма? Спасибо, что вы пришли. Получайте удовольствие. Первая часть репортажа, посвященная международному кинофестивалю Cinematic 2026, подходит к концу. А сейчас прозвучит еще одно небольшое интервью.
9: Меня зовут Татвик Чихакова-Авникян. Я представляю дистрибуцию Ассоциации словенских фильмовых клубов. У нас в этом году вообще было супер, потому что мы представили 19 фильмов на фестивале Cinematic. Очень счастлива, что все вот получилось и удалось, чтобы смогли эти фильмы вообще пройти.
10: Фильмы будут не только на фестивале демонстрироваться, но потом и широким экраном.
9: Да-да-да, будут в дистрибуции.
10: Фильмы были очень интересные и, в общем-то, сложные. И, по-моему, вот все фильмы, во всяком случае, то, что я видела, приходится задумываться.
9: Сейчас, как бы, в основном вот наши, как бы, фильмы отражают ситуацию социальную, проблем, которые между людьми происходят. Надо задумываться над этими фильмами. Это не просто так. Люди иногда хотят просто сесть и смотреть, и не думать. А эти фильмы, конечно, иногда сложные темами, но задумываемся над тем, как, что, когда и почему это происходит с нами, с обществом. Это не просто так возникают эти темы. В этом году нам удалось очень-очень многое, так что и эти фильмы, которые выиграли Канн, в Берлине. Самое главное сказать, что надо ходить в кино и не ждать, пока это будет на Netflix или на HBO.
10: Кино определенным образом и воспитывает, да? Потому что заставляет нас задумываться. Может быть, и у меня подобная какая-то проблема. Все мы живем с проблемами, и когда вы видите на экране, что там тоже происходит что-то подобное. Может быть, у вас даже что-то и щелкнет. Может быть, мне нужно поступать так, как там, а может быть, наоборот, по-другому.
9: Вы очень правильно сказали, это точно так, потому что как бы это нас объединяет. Мы сидим в этом кинотеатре, мы сидим с разными людьми, у которых разные проблемы, но как-то нас это как бы объединяет. Или это смех, который звучит в один момент.
10: Спонтанно,
9: да. Это все как бы эти эмоции, которые нас объединяют, которые нас как бы учат тому, что мы не сами в этой жизни, что это это все как бы некоторые проблемы, которые у людей есть, или вы думаете, что это только у вас эти проблемы, показывают в этих фильмах, и, может быть, некоторым помогают как-то пройти каким-то моментом в жизни. Поэтому я думаю, что это очень хорошие темы, которые в этом году показались на этом фестивале.
10: Мы сейчас, в общем-то, разобщены в наше общество, а вот когда мы находимся в зале, хотя бы на эти 2 часа, мы как бы являемся одним обществом, то есть мы задумываемся вместе, мы реагируем подобным образом, и вот если бы вот это сообщество кино распространялось на все наше общество, то было бы здорово.
9: Да, поэтому мне кажется, что у каждого есть какая-то эмоция, очень разные все люди, но бывает такой момент, когда вы хотите или есть такое желание, чтобы вы не были одни в этой ситуации, в которой вы находитесь. Когда вы видите что-то на экране, которое вам очень, например, подобно. У нас это было с фильмом «Fatherland». Это был фильм о Томас Ман, который приехал сразу в Германию, возвращается. Я как армянка, которая живу долгие годы уже в Братиславе, в Словакии, для меня это было очень-очень близко, например, вот эта тема. И мы сразу находим общий язык с другими людьми, которых вы в жизни, например, не видели. И сразу у вас общий язык, и вы находитесь в том, что мы не так уж разные.
4: А на следующей неделе, уважаемые друзья, вас ждет встреча с творческими коллективами, представившими свои работы на Песчанском международном кинофестивале «Синематик-2026».
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
4: И в конце немного музыки для вас поет Пальо Габера.

0: Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Абдул Арут и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. Слушайте нас завтра. Счастливо. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Он мастер, как сам жив.

0: kde tušíš moje srdce. Načúvaš mu jeho rytmu, jeho žiaľom.
1: Radio Slovakia International. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Нью-Йорк. Президент Петр Пеллегрини после начала дебатов на 81-й Генассамблее ООН заявил, что мир находится в значительно худшем положении, чем год назад. Он указал на различные точки зрения на будущее развитие, которые, по его словам, были представлены в выступлениях генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, президента Бразилии Лупы да Сильвы и президента США Дональда Трампа. В качестве основных проблем он назвал изменение климата, сохраняющееся неравенство между женщинами и мужчинами, развитие искусственного интеллекта. Он также считает проблемой растущую концентрацию власти в руках крупных технологических компаний и отдельных лиц. Президент назвал использование оружия, управляемого искусственным интеллектом, фундаментальной проблемой. Петр Пеллегрини считает, что пришло время для серьезного обсуждения его регулирования на уровне Евросоюза. По его словам, сейчас ни США, ни Россия не могут в полной мере выступать в роли миротворцев, так как США связаны с ситуацией в Венесуэле и войной против Ирана, а Россия развязала войну на Украине. Пеллегрини подчеркивает, что ни одна война не является справедливой, поэтому он призвал страны к диалогу. Словацкий президент указал на отсутствие значительных усилий по прекращению вооружений. В Евросоюзе он ожидает усиления дискуссий относительно увеличения расходов на оборону за счет здравоохранения, образования или промышленной конкурентоспособности. Также необходимо решать проблему высоких цен на энергоносители и топливо. Президент Пеллегрини провел переговоры с президентом Болгарии Илияной Йотовой. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в области энергетики, безопасности, обороны и современных технологий. По словам Пеллегрини, важно поддерживать более тесные контакты между нашими экспертами в области ядерной энергетики. Сотрудничество на европейском уровне – одна из областей, в которой наши взгляды по многим вопросам совпадают. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнерами. Основные темы касались поддержки кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 28-29 годы и развития двусторонних отношений. В частности, состоялись встречи с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Руанды, Непала, Беларуси и Сингапура. Брюссель. Госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток на заседании Совета ЕС по общим вопросам заявил, что будущий бюджет Европейского Союза должен предоставлять возможности всем регионам, а не только самым сильным. Эшток подтвердил, что для Словакии крайне важно поддерживать сильную политику сплочения, сельскохозяйственную политику в бюджете ЕС, а также обеспечить географический баланс Европейского фонда конкурентоспособности. По его словам, Словакия поддерживает стремление достичь соглашения по многолетней финансовому плану ЕС к концу этого года. 23 сентября в словацкой столице в 61 раз начинается международный фестиваль «Братиславские музыкальные торжества». На первом концерте Большой оркестр Словацкой филармонии исполнит произведения словацкого композитора Яна Левослава Беллы, а также Моцарта и Малера. 24 сентября на фестивале выступит оркестр Чешской филармонии.
1: Тема дня.
3: Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1981 году. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира 21 сентября как День отказа от насилия и День прекращения огня. Глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланар по случаю Международного дня мира в преддверии Генассамблеи ООН заявил, что продолжающиеся вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы и растущая напряженность в мире показывают, что мир не гарантирован, поэтому для его установления необходимо прилагать постоянные усилия и осуществлять конкретные шаги. Словацкая республика продолжает содействовать урегулированию конфликтов посредством дипломатии и диалога, соблюдения международного права и активной роли ООН в поддержании международного мира и безопасности. Напоминаем, что в настоящее время в Нью-Йорке находится словацкая делегация, возглавляемая президентом Петером Пеллегрини. В ее состав также входит глава МИД Бланар. Она принимает участие в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Словакия в настоящее время подает заявку на должность непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Выборы состоятся в Генеральной Ассамблее в июне следующего года. Если нас изберут в Совет Безопасности, то мы хотим быть активным и конструктивным членом, который будет способствовать поиску мирных решений и построению диалога. В то же время мы будем содействовать предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов, соблюдению международного права, защите гражданского населения, а также сосредоточимся на новых вызовах в области безопасности, подчеркнул Юрай Бланар. Словацкая кандидатура под лозунгом «Уважение, диалог, стабильность, мир» была представлена главой словацкой дипломатии в июле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава Министерства иностранных дел напомнил, что Словакия активно участвует в усилиях по установлению международного мира, в том числе участвуя в миротворческих операциях ООН. За 3 десятилетия более 13 тысяч словацких военнослужащих служили в 16 миссиях. В настоящее время наши военнослужащие представляют Словацкую республику в миротворческой миссии ООН на Кипре и на Ближнем Востоке. Наша страна более 30 лет выступает посредником в диалоге между греко-кипрскими и турецко-кипрскими политическими партиями. Словакия также оказывает поддержку населению, пострадавшему от конфликтов и вынужденного перемещения, посредством сотрудничества в области развития гуманитарной помощи, например, на Украине, в Ираке, Ливане и секторе Газа. В первую очередь помощь предназначена наиболее уязвимым группам населения, она включает в себя медицинское и психосоциальное обслуживание, обеспечение доступа к питьевой воде и укрепление продовольственной безопасности. На Украине Словацкая республика также поддерживает восстановление энергетической инфраструктуры, строительство защитных убежищ в школах и детских садах, а также процесс разминирования. В наших информационных выпусках мы будем знакомить вас с актуальной информацией, посвященной 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
4: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. В курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Поэтому вас ждут две программы, посвященные этому культурному событию. Сегодня мы передаем первую часть моего репортажа. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
1: Культурная жизнь.
4: Ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей. Конечно, самые известные и престижные, история которых началась десятилетия назад, это Каннский, Венецианский, Берлинский, а также фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. В год его рождения программа была включена немногим более 40 фильмов. В 26-м году, не будем забегать вперед, об этом вы узнаете в предстоящем сюжете. Ежегодно фестиваль проходит в сентябре в курортном городе Пьещаны. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что «Синематик» стал настоящим праздником кинематографии, одним из самых крупных кинособытий нашей страны. Итак, мы начинаем рассказ о том, что происходило в курортном городе Пьещаны в течение фестивальной недели 2026 года. Интервью с Томашем Клиновским я записала в последний день фестиваля. Необходимо напомнить, что прошлый 2025 год был для фестиваля юбилейным. Более 20 лет назад группа юношей и девушек стояла у истоков нового кинофестиваля. Первый вопрос к Томашу был очень простым. Как вы себя чувствуете, прощаясь с 21-м по счету фестивалем?
5: Skvelé pocity, keď začneme nový ročník festivalu a tešíme sa, aký divácky záujem festival bude mať každý rok.
3: Признаю, что я испытываю замечательные чувства. Каждый год в преддверии фестиваля мы с нетерпением ждем, как публика будет реагировать на его программу. К счастью, нам удается представлять очень интересные фильмы, я бы даже сказал, что лучшие из лучших. Оглядываясь назад, нам кажется, что мы хорошо справились с юбилейным фестивалем. Поэтому в 2026 году были определенные опасения относительно того, сумеем ли мы оправдать ожидания публики. Но нам удалось наполнить программу отличной фильмами и в 21 раз. В нее мы включили фильмы, успешно представленные в этом году в Каннах, Берлине, Карловых Варах и на других зарубежных фестивалях. И, как всегда, проводились разнообразные дополнительные мероприятия. Мы очень рады, что на фестивале вновь прошли многочисленные встречи профессионалов со зрителями. И еще один очень важный момент. И в предыдущие годы все кинозалы были практически заполнены, но на этот раз происходило что-то невероятное. Они были переполнены, даже было трудно попасть на некоторые фильмы.
4: Мне было интересно узнать, сколько любителей кино в 2026 году побывало на фестивале. Вот как на этот вопрос мне ответил Томаш Клиновский.
3: В каждом зале есть определенное количество мест, поэтому мы ограничены их вместимостью. Но каждый день, наблюдая за тем, сколько к нам пришло зрителей, можно с уверенностью сказать, что нами был установлен новый рекорд. Очень приятно наблюдать за тем, что мы подготовили интересную кинопрограмму.
4: Киновед, коллега Томаша Клиновского, Петр Конечный, повторяет оригинальную фразу, которая действительно соответствует главному фестивальному кредо. Хороший фильм можно сравнить с камешком в ботинке, который все время о себе напоминает. И фильм должен бередить душу, вызывать сильные эмоции, заставлять думать и после просмотра.
3: Над каждым фильмом, который мы хотим включить в фестивальную программу, нам, организаторам, всегда приходится задумываться. То есть он должен соответствовать сегодняшним проблемам. Мы живем в очень трудные времена. Безусловно, некоторые проблемы существовали и прежде. Но мы о них не говорили, делали вид, что они не существовали. А теперь их стали обсуждать. Фильмы на «Синематике» были посвящены именно таким темам. Это касается и словацкого кинематографа. В настоящее время отечественные кинематографисты снимают фильмы, отражающие настоящее и прошлое нашей страны. Мы открыли фестиваль 2026 года словацким фильмом «Генерал Голиан». Мы счастливы, что именно у нас состоялась его мировая премьера.
4: Томаш, еще один вопрос. Вы бизнесмен или человек, который стремится знакомить публику с хорошим кино?
5: Я сам в первом ряде организатор нечего, что робим вельми рад.
3: Наверное, второе. Я с удовольствием этим занимаюсь. Мы стараемся, чтобы фестиваль нравился и нам, и публике. Поэтому все, что мы делаем с радостью, с любовью. За эти годы собралась отличная команда, в которую входят люди разных возрастов и профессий. Мы счастливы, когда зрители после просмотра хвалят фильмы, принимают активное участие в дискуссиях. А что касается финансовой стороны, Украины, то я буду рад, если нам удастся найти деньги для проведения будущего фестиваля. Это непростой процесс. Нужно понять, что живем мы в период инфляции. У нас много интересных идей, которые мы хотим реализовать, а для этого нужны финансовые средства.
4: Во время интервью вы всегда подчеркивали, что проводите фестиваль без так называемых красных дорожек. В 2027 году вы будете придерживаться этого принципа?
5: Tá metafora, že robíme festival bez červených kobercov, platí a je jasná.
3: Наверное, каждый хорошо понимает метафору, связанную с красными дорожками. Наша главная цель – знакомить словацкую аудиторию с качественной зарубежной кинематографией. Замечательно, что теперь в нашей стране производят отличные фильмы. И поэтому мы с большим удовольствием представляем их в торжественной обстановке на Синематике. А что касается красной дорожки, то появилась она в Пиштянах вполне естественно, во время нашего прошлогоднего юбилея. То есть организаторы повзрослевшего фестиваля решили вручать еще одну премию – «Кинематографический талант». Для таких уважаемых гостей и предназначены красные дорожки.
4: И в конце Томаш Клиновский представил нам фильмы победителей международного кинофестиваля «Синематик-2026».
3: Мы очень рады, что главный приз был вручен польскому режиссеру Павлу Павликовскому за великолепный фильм «Фатерланд». А что касается приза зрителей, победителем стал словацкий фильм «Потоп», режиссер Мартин Гонда. Лучшей словацкой актрисой признана Яна Ковальчикова, фильм «Любовь» Марка Шкопа.
4: Наш следующий гость – почетный директор фестиваля «Синематик», одна из самых известных и любимых словацких кино- и театральных актрис Божидара Турзунова. Сразу после закрытия фестиваля она поделилась со мной своими впечатлениями.
6: Что я сейчас испытываю? Чувство удовлетворения. Ведь с самого начала я являюсь активным участником событий, связанных с этим фестивалем. Более 20 лет назад мои коллеги были почти подростками. Причем вся эта киноистория началась в другом городе и на другом фестивале. Но ситуация сложилась так, что группа юных энтузиастов приняла решение проводить новый фестиваль. Так в Пиештянах родился «Синематик». Именно тогда молодежь попросила меня стать почетным директором фестиваля. И я сказала, нужно помочь нашим талантливым и целеустремленным детям. Прошли годы, теперь можно с уверенностью подтвердить, что в нашей стране фестиваль стал одним из самых популярных мероприятий подобного рода. Тысячи зрителей получили возможность увидеть самые лучшие заграничные и словацкие фильмы. И мне хочется, чтобы теперь в Пиештяны приезжали зарубежные кинозвезды. Это придаст фестивалю определенную праздничность.
4: За связи с общественностью на фестивале «Синематик» отвечает Петер Конечный. Он один из ведущих словацких киноведов. Фестивальная публика хорошо его знает, так как именно он представляет каждый фильм. Нашу беседу мы начали со статистики.
7: 111 фильмов, что и красное число, там и краткометражные фильмы в том зарадены.
8: В 2026 году в течение 6 фестивальных дней было представлено 111 фильмов, из них 83 художественных полнометражных. Мы очень рады, что нам удалось подобрать такое большое количество кинопродукции самого высокого качества.
7: Это миссия дать докупи что наивече множество фильмов, которые вемя заискать.
8: У нашего фестиваля есть определенная миссия. Возникает вполне закономерный вопрос. В чем же она заключается? Итак, в течение года мы стремимся сделать большую подборку интересных фильмов, затем включить их в новую программу, а потом представить публике. Каждый фильм обязательно сопровождается дискуссией. Если проходит презентация нового словацкого фильма, то мы приглашаем киноштаб. Такие встречи очень нравятся зрителям. Фильм — это эмоции. Если определенный фильм произвел на меня сильное впечатление, то я стремлюсь к включить его в нашу программу, причем надеюсь, что подобные эмоции будет переживать и наш будущий зритель. Меня интересуют темы, отражающие определенные социальные изменения, важные события. Безусловно, это касается и жизни в нашей стране. Нужно отметить и тот факт, что в настоящее время, например, французы, испанцы, датчане, а также словаки решают подобные проблемы. Поэтому мы хотим, чтобы в фильмах поднимались именно эти вопросы. Все мы говорим на разных языках, но несмотря на это, в нашей жизни происходят похожие события. В результате на фестивале разворачивается удивительная мозаика историй, сложных тем. Фильм подтверждает тот факт, что все мы определенным образом связаны между собой.
4: Безусловно, опытному киноведу Петеру Конечному я задала вопрос, связанный со словацким фильмом. Как, по его мнению, в последние годы развивается словацкая кинематография?
7: Ужасно. Якоже я сам сейчас абсолютно начинаю тем, что сколько новых словацких фильмов мы на синематику мали.
8: Просто потрясающе. Я очень рад, что в этом году на фестивале было представлено рекордное количество словацких фильмов 14. Относительно недавно мы с большим трудом наполняли словацкую секцию. В основном это были документальные ленты. А теперь мы знакомимся с интересными, глубокими художественными кинопроизведениями. Причем словацкое кино пользуется успехом за рубежом. Свои работы отечественные режиссеры представляют на кинофестивалях. Нам удалось 2 года подряд получать призы на престижном Карловарском фестивале. Очень приятно, что теперь чешские коллеги признают высокое качество словацких художественных фильмов. Когда я на фестивале Cinematic 2026 представлял новый словацкий фильм, молодую съемочную группу, то в зале, как говорится, яблоку нельзя было упасть. Публика с восторгом приняла фильм режиссера Бухеловой «Возлюбленный, а не воин». Итак, подводим важный итог. У нас появилось поколение талантливых людей, наша новая волна. Словацкие молодые кинематографисты используют оригинальные методы кинопроизводства. Мобильные телефоны – это креативно, оригинально, весело, но не глупо. И именно это мне очень нравится. Повторяю, что на наших глазах выросло молодое словацкое талантливое поколение режиссеров, операторов, актеров.
4: А вот какими словами Петр Конечный завершал свои выступления перед началом каждого фильма?
9: Дякую, красоту. Уживайте.
4: Спасибо, что вы пришли. Получайте удовольствие. Первая часть репортажа, посвященная международному кинофестивалю Cinematic 2026, подходит к концу. А сейчас прозвучит еще одно небольшое интервью.
10: Меня зовут Татвик Чиакова-Авникян. Я представляю дистрибуцию Ассоциации словенских фильмовых клубов. У нас в этом году вообще было супер, потому что мы представили 19 фильмов на фестивале Cinematic. Очень счастлива, что все вот получилось и удалось, чтобы смогли эти фильмы вообще пройти.
11: Фильмы будут не только на фестивале демонстрироваться, но потом и широким экраном.
10: Да-да-да, будут в дистрибуции.
11: Фильмы были очень интересные и, в общем-то, сложные. И, по-моему, вот все фильмы, во всяком случае, то, что я видела, приходится задумываться.
10: Сейчас, как бы, в основном вот наши, как бы, фильмы отражают ситуацию социальную, проблемы, которые между людьми происходят. Надо задумываться над этими фильмами. Это не просто так. Люди иногда хотят просто сесть и смотреть, и не думать. А эти фильмы, конечно, иногда сложные темами, но задумываемся над тем, как, что, когда и почему это происходит с нами, с обществом. Это не просто так возникают эти темы. В этом году нам удалось очень-очень многое, так что и эти фильмы, которые выиграли Канн, в Берлине, это самое главное сказать, что надо ходить в кино и не ждать, пока это будет на Netflix или на HBO.
11: Кино определенным образом и воспитывает, да? Потому что заставляет нас задумываться. Может быть, и у меня подобная какая-то проблема. Все мы живем с проблемами, и когда вы видите на экране, что там тоже происходит что-то подобное. Может быть, у вас даже что-то и щелкнет. Может быть, мне нужно поступать так, как там, а может быть, наоборот, по-другому.
10: Вы очень правильно сказали, это точно так, потому что как бы это нас объединяет. Мы сидим в этом кинотеатре, мы сидим с разными людьми, у которых разные проблемы, но как-то нас это как бы объединяет. Или это смех, который звучит в один момент.
11: Спонтанно,
10: да. Это все как бы эти эмоции, которые нас объединяют, которые нас как бы учат тому, что мы не сами в этой жизни, что это все как бы некоторые проблемы, которые у людей есть, или вы думаете, что это только у вас эти проблемы, показывают в этих фильмах, и, может быть, некоторым помогают как-то пройти каким-то моментом в жизни, поэтому я думаю, что это очень хорошие темы, которые в этом году показались на этом фестивале.
11: Мы сейчас, в общем-то, разобщены в наше общество, а вот когда мы находимся в зале, хотя бы бы на эти 2 часа мы как бы являемся одним обществом. То есть мы задумываемся вместе, мы реагируем подобным образом. И вот если бы вот это сообщество кино распространялось на все наше общество, то было бы здорово.
10: Да, поэтому мне кажется, что у каждого есть какая-то эмоция, очень разные все люди. Но бывает такой момент, когда вы хотите или есть такое желание, чтобы вы не были одни в этой ситуации.

0: встреча с творческими коллективами, представившими свои работы на Песчанском международном кинофестивале «Синематик-2026».
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
0: И в конце немного музыки для вас поет Пальо Габера.

0: Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Абдул Арут и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. Слушайте нас завтра. Счастливо. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.